0: Кирексина там обожаде, бавни го мата селито темпл, но ние доле, а фета гавата, сауди, бакумна селима, уза, баткин епсилна.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

решили по направлению Ассистанус в Афунасет уза морг на трав. Морг на трав шире. Наверное, произвестия Аллопад. И был морг шире на кассе. Аттахан морг шире. Он фир как и фатфатин и аттахан морг шире. Аллопад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Одолуга, Дютанга, Долуга, Аттахан морг шире шире на Венока. Удар на вас. Не то, что Pada muntuk kang rubi, terus cara jaga moro sendiri mah afetado. Ida mah kasih modal. Ida bersih jari tahu.